0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: такое крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московские клубы отдыхают, а селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница. Пятница.
3: 28.
4: 28. Августа. Августа.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
0: 28.
2: 28 августа.
0: Августа.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

Чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 28.
4: 28.
0: Августа.
3: Августа.
5: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 28.
5: 28.
4: Августа.
1: Августа.
6: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

упражнение подтягивания. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо. Раз, два, три, поворот. Раз,

Вот мне сегодня вверх держите вдох, опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизацкие цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Сегодня пятница.
1: 28.
2: 28.
3: Августа. Августа.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница. 28.
3: 28
1: августа.
0: Августа.
4: В Москве 10 часов утра.

0: власти, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 28.
3: 28.
2: Августа.
3: Августа.
4: В Москве 11 часов.

I mean,

0: этой щепоткой сюда. Кажется, отлично. Самое оно.
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 28.
1: 28.
3: Августа. Августа.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница. 28.
0: 28.
1: Августа.
3: Августа.
4: 14 година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

Lamont, LLP Lamont, Intel West.

0: никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове?
1: Радио Анонимус.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Марин, ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус, у нас есть
0: дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня пятница.
1: 28 августа.
2: Передаем сигналы точного времени. Начало 6.

0: Что сидишь, ребенок, мать, морду свою спрятала?
1: Да,
0: я в вашу мать, сволочь поганая!

0: Им было то шка умой на.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушать радио Анонимус.

0: сегодня?
1: Сегодня. Пятница.
0: Пятница, 28-е.
2: 28-е.
1: Августа.
3: Августа.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня пятница.
1: 28 августа.
2: Августа.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Mm-hmm.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
2: 28.
0: 28.
1: Августа.
2: Августа.
3: В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Конечно, впереди.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

свободу, равенство.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 28.
0: 28.
2: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 29. 29.
5: Августа.
2: Августа.
6: В Москве полночь.

0: простая.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота.
3: 29 августа.
0: В Москве час ночи.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 29.
0: 29.
2: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 2 часа ночи.

На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота. Суббота. 29.
3: 29 августа.
0: Августа.
4: В Москве 3 часа ночи.

それが本当か誰も知らない。だって今まで誰もあそこから帰ってきた奴なんかいないから。